Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Ka-ching.
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В России мошенники запустили новую схему обмана. Под видом управляющих компаний они рассылают сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды. Ссылка из уведомления ведет на качественный фишинговый сайт, где для просмотра графика требуется ввести пароль от госуслуг или скачать вредоносное приложение ЖКХ. Продажи автомобилей в Пермском крае в апреле этого года выросли на четверть, на 25%. Рынок новых легковых автомобилей в Перми показал за апрель 2026 года рост на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2112 новых легковых автомобилей. Пермский политех отменил государственные экзамены для выпускников всех форм обучения на учебный 2025-2026 год. Речь идет о студентах выпускных курсов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Информация содержится в соцсетях вуза. По данным «Коммерсант» в Прикамье, соответствующий приказ был подписан 15 мая. 18 мая ученые прогнозируют магнитную бурю, вызванную резким скачком активности магнитосферы. Это космическое явление может отразиться на здоровье метеочувствительных людей. На Солнце повысилась вспышечная активность, зафиксировано 4 вспышки. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
5: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 7 минут в Перми. Сегодня нас ждет вновь жара. Начало новой рабочей недели. И эти два дня, да, до плюс 30 градусов. Вот так вот. Хорошая погода задержалась в Прикамье. Наконец-таки с вами Антон Нагибин. Легкое пробуждение. Уже сейчас плюс 17.

0: 7 часов 12 минут в Перми. Понедельник, напомню вам, 18 мая на календаре. Дорожная информация. Сейчас никаких проблем нету на пермских трассах. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Вам всем удачи в пути. Может, кто-то собрался в дальнюю поездку. Ну и небольшой анонс того, что будет в ближайшие 10 минут. Во-первых, лунный календарь «Гороскоп», он на всю неделю. И новости со всего света. Узнаем, почему школьники из United Kingdom перестали ездить на учебу, а стали ходить исключительно пешком.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7.15. Время Пермское. Мы на волне 104.1 FM, а я видел Юпитер. Друзья, выходные, я не был в измененном состоянии. Я увидел в обычный такой, знаете ли, совсем любительский телескоп. Оказывается, сейчас время для наблюдения за этим гигантом газовым. Ну, невероятно, если честно. Вечером, как раз-таки на закате, сначала загорается Венера, а не звездочка, как мы бы, например, сказали бы, а потом Юпитер. Вот то, что повыше слева, это Юпитер. В общем, если есть какой-то бинокль мощный, даже вот, мне кажется, в него можно увидеть Юпитер и спутники. Но не такой, как на картинке, естественно, что будет просто горящая точка с маленькими такими пылинками. Вот эти пылинки и есть спутники Юпитера. Ну, в общем, да, отвлекся немножко. Луна, друзья, растет. Было новолуние вчера, например, и находится в знаке близнецов. Если верить прогнозам астрологов, 18 мая – сильный день, когда человек ощутит прилив энергии. Человек, ты ощущаешь прилив энергии? Если да, то все здорово, но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги, то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы, возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
1: Радио Альфа.

0: Группа «Аха» и, конечно же, невероятный хит на 104.1 FM «Take on Me». Такой же бодрящий, как и контрастный душ. Но мне кажется, именно так. 7 часов 22 минуты. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
1: Радио «Альфа».

0: Сегодня, кстати, забыл смартфон, то есть нет с собой никакой связи. Ощущения невероятные. С одной стороны, здорово, с другой стороны, все равно придется за ним ехать, потому что днем понадобится. Ну вот, друзья, попробуйте и вы. Попробуйте и вы не брать с собой телефон. Может быть, вот что-то тоже новое ощутите. 7 часов 29 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости, спонсор выпуска ИП Годин, Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Госдуме взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года, заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, профильные комитеты должны оперативно представить свою позицию по этому вопросу. Володин также отметил, что о ситуации важно информировать жителей страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать изменения в сфере ЖКХ. Они должны помочь выстроить более сбалансированную тарифную политику и улучшить финансовое состояние отрасли. В Перми на территории архиерейского квартала, где раньше располагался зоопарк, появится музей городских историй. В минувшую субботу в Перми температура воздуха поднялась до плюс 29 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Самым жарким этот день был в Лысьве, плюс 29,7 градуса. Пик жары в Перми ожидается в понедельник и во вторник, обещают синоптики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: О погоде на Радио Альфа. В Перми уже плюс 18 градусов. В течение дня ясно. Осадков не ожидается. Ветер южный слабый. Температура воздуха до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов 41 минут в Перми, вы на волне 104.1 FM, 18 мая, начало новой рабочей недели, жаркое начало, сегодня до плюс 30 градусов будет. Что касаемо различных праздничных и не только праздничных событий, День Балтийского флота ВМФ России отмечается, Международный день музеев, в Перми прошла ночь музеев в эти выходные, может быть, что-нибудь вы посетили интересное. Кроме того, Всемирный день вакцины против СПИДа. И вот последние новости открыл просто во вкладке. Российская компания «Промомед», история от 8 декабря 2025 года, готовит прорыв в борьбе с ВИЧ. Ну, замечательно. На самом деле, медицина не стоит на месте в этом деле. Впереди исторические факты и расскажем вам про артистов, которых в СССР называли «шептуны у микрофона». Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 694, 783, 57.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Банька,

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Дорожная информация на радио Альфа. Растет не только температура воздуха с каждым часом, но и загруженность дорог. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт на данный момент. Серьезных затруднений пока что в движении нет, но постепенно улицы заполняются. Транспортом. Мостовая улица от Ленинградской до площади Восстания. Время проезда 9 минут. На Локомотивной 6 минут будете ехать от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Это, можно сказать, достаточно быстро. Вам всем удачи в пути.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 49 минут. Всем вам доброе утро. Сейчас «Альманах истории» от Кати Григорьевой на радио.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
2: Радио «Альфа». Мы не знаем.

Пожарные Прикамья заняли все три призовых места в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но сейчас наступит момент от Кенни Джи. Его работа так и называется «The Moment» на 104.1 FM.

0: 8:01. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки, пишет ТАСС. В Литве упал предположительно украинский боевой БПЛА, сообщил Национальный центр страны по управлению кризисами. Беспилотник упал неподалеку от одной из деревень Литвы в восточной части страны. Как уточнили в центре, аппарат разбился в поле. Мошенники начали сообщать жертвам о том, что их деньги являются частью резервного фонда России. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты убеждают, что накопления не принадлежат жертве и просят обналичить и передать соответственному лицу деньги для проверки. В Перми археологи нашли захоронение, которое предположительно принадлежит профессору Александру Германовичу Генкелю. Оно располагается около Спаса Преображенского собора. Раскопки ведутся по просьбе Пермской епархии РПЦ. Захоронение относится к периоду Гражданской войны. Александр Генкель был похоронен в 1927 году. Как сообщил губернатор Дмитрий Махунин, будет создана комиссия, которая определит дальнейшие действия с останками ученых. Напомню, в 2022 году в Перми отметили 150 лет со дня рождения доктора ботаники, профессора Пермского университета, основателя ботанического сада при Пермском госуниверситете Александра Генкеля. 18 мая пермяки смогут увидеть небесное трио самых ярких объектов ночного неба. Сближение Луны, Венеры и Юпитера. Они выстраиваются в плотную группу, видимую невооруженным глазом после заката, создавая эффектный космический пейзаж. Лучшее время для наблюдения наступит сразу после захода Солнца в западной части горизонта. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 73 рубля и 12 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер южный слабый, температура воздуха до плюс 30.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов, 8 минут в Перми. Погода в Сочи. Сегодня плюс 17, плюс 16 и дождь. Погода в Перми плюс 30 градусов, ясно, и осадков не ожидается. Невероятно просто. Такая вот аномалия продлится у нас до вторника. Там будет плюс 23, что тоже очень даже неплохо для мая. И вот по данным метеорологических служб, я ориентируюсь на данные Яндекса, все это будет зависеть от ветра. То есть сейчас южный, а во вторник будет северный. Поэтому небольшое снижение ожидается, но оно совершенно небольшое, а просто, мне кажется, передышка, которая в какой-то степени даже нам понадобится. Сейчас на радио Альфа минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием Riva. Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
0: 8 часов и 10 минут в Перми. Через 7 минут новости со всего света. Речь пойдет про продолжение фильма под названием «Дьявол носит Прада». И расскажем о том, как актерам удалось выглядеть лучше, чем в первой части, которая была снята 20 лет назад, между прочим.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
9: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
10: Загруженность дорог в Перми на данный момент оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, по следующим направлениям есть небольшие проблемы в движении. Мостовая улица от Ленинградской до площади Восстания. Время проезда 12 минут. На Мира от Советской армии до Карпинского будете ехать 8. На Комсомольском проспекте потеряете столько же от Советской улицы до Революции. На Локомотивной копится транспорт от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Карпинского Декабристов до Стахановской улицы.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:18. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
1: Радио Альфа.
0: Слушайте, кстати, недавно смотрел один зарубежный сериал, и там как раз-таки от сезона к сезону женщины и актрисы становились все краше и краше. Вот если сравнить первый и третий, вообще, мне кажется, два разных человека. Вот до чего косметология дошла. Через 10 минут новости, коротко о главных событиях понедельника расскажем вам.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
6: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
7: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
6: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
7: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Полдевятого. Время пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас выпуск новостей продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 5 по 12 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Пермском крае достигла 66 рублей 90 копеек. Это на 13 копеек больше, чем на неделе ранее. Актуальные цены на нефтепродукты приводит Росстат. В Пермском крае подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, которые в конце апреля, начале мая опубликовали видео с беспилотниками и результатами их ударов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности края Альберт Марданов. Ранее власти ввели запрет на публикацию таких материалов. Продажа туров просела на 16%. Россияне отменяют зарубежные поездки. Аналитики туристического рынка связывают эту тенденцию с изменением финансового поведения граждан и внешними факторами. Поведение путешественников заметно изменилось. В целях сокращения расходов туристы стали чаще откладывать бронирование на более поздние сроки. 18 мая ученые прогнозируют магнитную бурю, вызванную резким скачком активности магнитосферы Земли. Это космическое явление может отразиться на здоровье метеочувствительных людей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер южный, слабый, воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 8:42, вы на волне 104.1 FM. Самые мудрые притчи и афоризмы. Остроумные, меткие и мудрые мысли. 10 мудрых афоризмов. Не только поэт. Это все про Омара Хайяма. Персидского поэта, математика, астронома и философа. Чуть подробнее о его жизни через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
4: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: О, «Комплект авто» Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт на Уральской Сернодамбе. Отмечено медленное движение на участке от Авиационной до Ленина. На Старце от Восточного объезда до Грибоедова скопились машины. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На улице Мира от улицы Советской Армии до Карпинского. На Чкалова от Ягошихи до Куйбышева. На Космонавта Леонова от Карпинского до Свиязева.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 49 минут в Перми. Настало время исторических фактов. На 104.1 FM продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
4: Радио «Альфа».

0: В Минздраве назвали возраст молодежи, и он выше 35. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на радио Альфа. А в ближайшее время будет невероятный вопрос, и мы начинаем играть в него с теми, кому уже больше 12+, и далее, до бесконечности. Так вот, с 9 до 10 разыграю пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. 257-0107, наш номер телефона, можете записать себе, пригодится, но в ближайшее время, а где-то минут через 10, я уже озвучу невероятный.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Кама Travel приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
7: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
11: Обращайтесь в Центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6. Телефон 8-951-924-51.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа. ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 5 по 12 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Прикамье достигла 66 рублей 90 копеек. Это на 13 копеек больше, чем недели ранее. Актуальные цены на нефтепродукты приводит Росстат. 92-й за неделю подорожал на 11 копеек. Теперь в среднем стоит 63,65. 95-й подорожал на 14 копеек. И стоит в среднем 68,84. 98-й остался на прежнем уровне 94,46. Дизельное топливо подорожало за неделю на 13 копеек и стоит в среднем 78,77. В Прикамье подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, которые в конце апреля и начале мая опубликовали видео с беспилотниками и результатами их ударов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности края Альберт Марданов. Ранее власти ввели запрет на публикацию таких материалов. Они могут помогать ВСУ отслеживать результаты ударов и выявлять работу российской ПВО. Кроме этого, в Перми такие публикации способствовали возникновению паники. После публикации таких видео в соцсетях и домовых чатах в наших городах началась паника, сообщил Альберт Марданов. Люди теряли равновесие, душевное, веру в безопасность, получали психологические травмы. Некоторым родителям пришлось забирать напуганных детей из школы. При этом реальной угрозы не было, отметил министр. В Южной Корее закрыли более 80 ферм, занимающихся разведением собак для употребления в пищу. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу в феврале следующего года. Власти намерены проводить внеплановые проверки, чтобы предотвратить незаконное продолжение деятельности собачьих ферм. Контроль будет осуществляться совместно с местными администрациями и жителями. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения, в идеале с 7 утра до 9 утра. Ужинать за 3 часа до сна. Соблюдать 4-5-часовые промежутки между приемами пищи. Следует также отказаться или минимизировать полуфабрикаты, колбасу, готовые соусы, белый хлеб, сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки, говорят специалисты. Следует больше пить воды, ходить не менее 7000 шагов в день, делать дыхательные упражнения, спать 7-9 часов и отложить телефон за 2 часа до сна. Об этом сообщает РИА Новости. На этом пока все новости. Доллар сегодня 73.12, евро 85.18. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, воздух прогреется до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 9 минут, вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. У меня для вас есть парочка пригласительных билетов на любой фильм. В Cinema 5 Аймол Эспланада. На правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре Cinema 5 Аймол Эспланада семейную комедию «Не одна дома 3. Выпускной 6+. Маша опять сталкивается с коварной няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник – обаятельный аферист Антон. На кону школьный выпускной. Вместе с другом Егором героине предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Ну а прямо сейчас я задам невероятный. Приготовьтесь. Родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем идет речь? Итак, родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем идет речь? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
5: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
9: Я не сажала.
8: Время-то идет.
9: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
10: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
9: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
10: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
9: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
11: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
12: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
11: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
12: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
11: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
12: Приходите праздновать вместе с нами.
11: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
13: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт на Героев Хаса на Комсомольском проспекте можно потерять до 12 минут от Чернышевского до Ленина. На следующих направлениях тоже есть небольшие проблемы в движении. На Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Мира от Советской Армии до Карпинского и на Попова от Пушкина до Монастырской.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.17, вы на волне 104.1 FM. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Присоединяйтесь, номер телефона 257-0107. Итак, родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем идет речь? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, возможно, это репетиторы.
0: Mm-hmm. Так, подороже.
1: Или оплата выпускного вечера.
0: Репетиторы, почему дороже репетиторы у 11-классников?
1: Потому что программа уже более сложная, и с ЕГЭ поступить сложнее.
0: Так, а выпускные почему?
1: Выпускные, 11 класс, это все серьезно уже.
0: Mm-hmm. То есть девятым еще так можно, что было, надеть. Хорошо. Да правильно, кстати, вторая часть вашего ответа.
1: Да?
0: Про выпускные, да-да-да. Про выпускные. Подготовка к выпускному. Это наряды и сам праздник. Соответственно, у 9-классников он будет дешевле. 28 тысяч рублей в среднем. Есть такая статистика, это прошлогодняя. И 38 тысяч рублей, извините меня, у 11-классников. Подготовка плюс наряды. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Евгения.
0: Евгения, вспомните, пожалуйста, какой у вас был наряд на выпускной?
1: У меня было зеленое длинное платье изумрудного такого оттенка, красивое.
0: А где брали? Покупали специально или где-то на прокат брали?
1: Нет, покупала.
0: Угу.
1: В Айсберге.
0: Вот даже вот так. У меня, кстати, да. Ситуация смешнее гораздо. Сейчас я объясню, почему. Звучит достаточно смешно. У меня был костюм дедушки. Я взял костюм, да, нет, не то чтобы дедушки костюм, как бы, а именно классический костюм я взял у деда. Он нормальный был, то есть я вот сейчас сидел об этом, думаю, надо же, а как вот времена-то были. И ничего меня не смущало абсолютно просто, как бы я вот был в этом костюме, вот так вот. Ну что ж, я вас поздравляю, правильный вариант ответа, вам в подарок билеты на любой фильм с ними 5 Аймол из Планада в кино. Расскажите, где сейчас находитесь в эти жаркие дни в Перми? Чем будете заниматься в течение дня, и можно передать привет кому-нибудь.
1: Я нахожусь дома. Собираюсь сделать уборку.
0: Ого, так.
1: Уже стараюсь включать кондиционер. Действительно, погода радует. Всем хорошего дня, начала недели. Спасибо.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
0: У деда моего был вполне себе нормальный костюм. По тем временам очень даже... современные, это 2000-е. И я не знаю, мне кажется, что никто и не заметил. Ну, может, он чуть-чуть на размер был больше, чем надо. Буквально чуть-чуть. Но это не имеет значения. Друзья, вам всем хорошего настроения. Сейчас послушаем гороскоп. От Анны Романовой, он, кстати, на всю неделю. Ну, а в «Невероятный вопрос» сыграем уже завтра с 9 до 10 каждый будний день.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела. Это вас удручит.
2: Радио Альфа.

0: 9:26 в Перми. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
1: Радио Альфа.

0: Слушайте радио Альфа, 9 часов 32 минуты, сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Госдуме взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года, заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, профильные комитеты должны оперативно представить свою позицию по этому вопросу. Володин также отметил, что о ситуации важно информировать жителей страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать изменения в сфере ЖКХ. Они должны помочь выстроить более сбалансированную тарифную политику и улучшить финансовое состояние отрасли. В Перми на территории архиерейского квартала, где раньше располагался зоопарк, появится музей городских историй. В минувшую субботу в Перми температура воздуха поднялась до плюс 29 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Самым жарким этот день был в Лысьве, плюс 29,7 градуса. Пик жары в Перми ожидается в понедельник и во вторник, обещают синоптики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, воздух прогреется до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Слушайте, Радио Альфа. Сегодняшний нерадный вопрос был посвящен подготовке к школьным выпускным. И тут просто напомню. В этом году последние звонки в школах Перми пройдут 26 мая, а выпускные вечера для старшеклассников 27 июня. Впереди дорожная информация и исторические факты.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106, 594, 783, 57.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огрин 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты сейчас можно потерять небольшое количество времени на улице Попова от Пушкина до Монастырской, также на Монастырской от Осинской до улицы Попова и на Екатерининской от Попова до Брачининова.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:49. Понедельник, 18 мая на календаре. И сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
2: Радио «Альфа».

Перми рассказали про глобальную реконструкцию секс-монавтов, которая продлится до 2029 года. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и представим вам список самых продаваемых машин каждой из марок. Есть в этом перечне и Лада. Какой автомобиль был самый популярный?

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России мошенники запустили новую схему обмана. Под видом управляющих компаний они рассылают сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды. Ссылка из уведомления ведет на качественный фишинговый сайт, где для просмотра графика требуется ввести пароль от госуслуг или скачать вредоносное приложение ЖКХ.

0: 2006 год. Речь идет о студентах выпускных курсов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Информация содержится в соцсетях вуза. По данным «Коммерсант» в Прикамье, соответствующий приказ был подписан 15 мая. 18 мая ученые прогнозируют магнитную бурю, вызванную резким скачком активности магнитосферы. Это космическое явление может отразиться на здоровье метеочувствительных людей. На Солнце повысилась вспышечная активность, зафиксировано 4 вспышки. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 24 градуса. В течение дня ясно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 30.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 10 часов 12 минут в Перми. Вчера вместе с семьей отправился на набережную, думал, там попрохладнее. Какое же было мое удивление, что выяснилось, что там еще жарче, чем в каком-нибудь парке в городе. В общем, ветра не было никакого. Отсюда и прогрев. Друзья, сегодня тоже до плюс 31 градуса, имейте это в виду. Прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием Riva. Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболен-Н» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболен-Н» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио Альфа.
0: Через 7 минут на Радио Альфа новости со всего света. Поговорим про фильм «Дьявол носит Прада 2». Я, честно признаюсь, первую часть достаточно плохо смотрел. Просто, наверное, не для меня. Ну, не в этом суть. Суть в том, что там снимаются те же самые актеры, что и в первой части. А первая часть выходила 20 лет назад. Так вот, сейчас актеры выглядят лучше, чем тогда. Как им это удалось? Об этом и пойдет речь.
1: Реклама.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
10: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
13: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
12: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
14: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
12: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
13: Погнали!
12: perm.menslookstore.ru.
15: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
16: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
15: В честь дня рождения настоящий подарок подарок для всего Пермского края.
6: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
15: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
6: Приходите праздновать вместе с нами.
15: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 21 минута и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Радио

0: Будет ли сегодня очередной температурный рекорд? Об этом сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой на радио Альфа. 10:30 в Перми.
1: Здравствуйте. Оборот рынка онлайн-торговли продовольственными товарами в январе-марте этого года в России составил 480 миллиардов рублей, увеличившись на 24% год к году. Это худший квартальный рост с начала 2023 года. Запрос прочности у застройщиков исчерпан. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объем ипотечного кредитования, что ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли, сообщает «Коммерсант». Минприроды Прикамья рассматривает возможность создания нового туристического объекта на базе Большой Мечкинской пещеры. На ее обследование, а также на обследование Кунгурской ледяной пещеры, ведомство направит 3 миллиона рублей. Теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир категории WTA 1000 в Риме. Для 19-летней Андреевой и 22-летней Шнайдер это уже третий совместный титул в парном разряде. Кроме того, теннисистки – серебряные призеры Олимпиады 2024. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Васильева, 37. В Перми на данный момент плюс 26 градусов. В течение дня ясно. Осадков не ожидается. Ветер южный, слабый. Температура воздуха до плюс 30.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Сперем Васильева, 37, ОГРН, 114, 434, 501, 43, 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:40 в Перми, вы слушаете Радио Альфа. В этот день, 18 мая, 978 лет назад, на свет появился знаменитый философ, сочинитель и ученый Омар Хайям. О нем подробнее расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Перми теплее, чем на наших российских курортах. Сегодня в Сочи до плюс 17 дождь, ну а в краевой столице до плюс 30 осадков не ожидается. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой 18 мая на календаре. Вы слушаете Радио Альфа. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
4: Радио Альфа.

0: разбуди меня.
1: В Перми спасли лосенка, застрявшего на городской набережной. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. И вообще, почему они там плавают в этом месте? С вами был Антон Нагибин. Нескучного понедельника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: столице деревень Литвы в восточной части страны. Как уточнили в центре, аппарат разбился в поле. Мошенники начали сообщать жертвам о том, что их деньги являются частью резервного фонда России. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты убеждают, что накопления не принадлежат жертве и просят обналичить и передать соответственному лицу деньги для проверки. В Перми археологи нашли захоронение, которое предположительно принадлежит профессору Александру Германовичу Генкелю. Оно располагается около Спаса Преображенского собора. Раскопки ведутся по просьбе Пермской епархии РПЦ. Захоронение относится к периоду Гражданской войны. Александр Генкель был похоронен в 1927 году. Как сообщил губернатор Дмитрий Махунин, будет создана комиссия, которая определит дальнейшие действия с останками ученых. Напомню, в 2022 году в Перми отметили 150 лет со дня рождения доктора ботаники, профессора Пермского университета, основателя ботанического сада при Пермском госуниверситете Александра Генкеля. 18 мая, пермяки смогут увидеть небесное трио самых ярких объектов ночного неба. Сближение Луны, Венеры и Юпитера. Они выстраиваются в плотную группу, видимую невооруженным глазом после заката, создавая эффектный космический пейзаж. Лучшее время для наблюдения наступит сразу после захода Солнца в западной части горизонта. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 73 рубля и 12 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха до плюс 30 градусов, сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Лаура Паузини открыла новый час на радио Альфа. Ну а мы открыли двери в новую рабочую неделю. Понедельник, 18 мая. На календаре желаю вам настроиться на исключительно прекрасные результаты под музыку радио Альфа. Сирил и Дин Льюис совсем скоро, а через пару минут ДДТ.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
5: Мам, хочу в кино.
6: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
5: Ура! Идем в кино и «Чикен».
6: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Кирилл и Дин Льюис на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Отшумела в нашем городе, да и во всей стране, ежегодные акции «Ночь музеев». Ну а праздник, Международный день музеев, отмечается сегодня, 18 мая. Всех причастных поздравляю. Ну и, кстати, впервые к этому проекту Россия присоединилась в середине 2000-х. Вы слушаете Радио Альфа. Музыкальный час продолжит Дайра Стрейтс и чуть позже «Елка».
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
5: Я не сажала.
4: Время-то идет.
5: Куплю все, что нужно в питомнике. Цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
6: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
6: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
9: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
10: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Утепление, модернизация окон.
11: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
12: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.

0: Перми половина 12-го на радио Альфа Новости с кратким обзором. Полина Попова, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. С 5 по 12 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Пермском крае достигла 66 рублей 90 копеек. Это на 13 копеек больше, чем на неделе ранее. Актуальные цены на нефтепродукты приводит Росстат. В Пермском крае подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, которые в конце апреля и начале мая опубликовали видео с беспилотниками и результатами их ударов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности края Альберт Марданов. Ранее власти ввели запрет на публикацию таких материалов. Продажа туров просела на 16%. Россияне отменяют зарубежные поездки. Аналитики туристического рынка связывают эту тенденцию с изменением финансового поведения граждан и внешними факторами. Поведение путешественников заметно изменилось. В целях сокращения расходов туристы стали чаще откладывать бронирование на более поздние сроки. 18 мая ученые прогнозируют магнитную бурю, вызванную резким скачком активности магнитосферы Земли. Это космическое явление может отразиться на здоровье метеочувствительных людей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в Перми солнечно, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый. Днем до плюс 30 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Лин Раймс на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Серьезную музыкальную карьеру певица начала в 11 лет, а в 14 уже получила свою первую премию Грэмми. 11.43 в городе, далее золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Naughty Boy и Сэм Смит, Парк Горького и через пару минут Майк Олдфилд и Мэгги Рейли.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань» – речные и морские круизы, уникальные поездки в Заполярье, активный отдых на Кавказе, туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов дня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 5 по 12 мая средняя стоимость 1 литра бензина в Прикамье достигла 66 рублей 90 копеек. Это на 13 копеек больше, чем недели ранее. Актуальные цены на нефтепродукты приводит Росстат. 92-й за неделю подорожал на 11 копеек, до 63-65. 95-й подорожал на 14 копеек, в среднем теперь стоит 68-84. 98-й остался на прежнем уровне. Дизельное топливо прибавило 13 копеек и в среднем стоит теперь в Прикамье 78 рублей 77 копеек. Мурманский областной суд во второй раз рассмотрит ходатайство бывшего депутата ЗАГС Собрания Прикамья Александра Телепнева об освобождении из колонии-поселения. В 25-м году суд отказал ему в переводе на принудительные работы в исправительный центр. Бизнесмен Александр Телепнев был депутатом ЗАГС Собрания в 2011-16 годах и советником губернатора Виктора Басаргина. Имеет 3 судимости, сообщает РБК Пермь. На территории архиерейского квартала в Перми, где ранее располагался зоопарк, появится музей городских историй. Новое музейное пространство разместят в историческом здании дореволюционных конюшен архиерейского подворья. Во времена работы зоопарка здесь находился слоновник, а позднее – павильон экзотических животных. Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы. Предполагается, что музей будет состоять из двух частей – постоянной экспозиции и площадки для временных выставок. Основная экспозиция будет посвящена истории архиерейского квартала и улицы Монастырской, а временные проекты расскажут о разных этапах истории Перми с 19 века до современности. Пермский край планирует стать крупным центром спелеотуризма. Как сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович, планируется

0: Анна, Дмитрий Махонин также поздравил работников мотовилихинских заводов с юбилеем и вручил им награды. На этом пока все новости. Доллар сегодня 73.12, евро 85.18. Полина Попова, служба информации.
1: И расскажу о погоде. В Перми сегодня ясно, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 30 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим, звери на радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Международный день музеев отмечается сегодня, и всю эту неделю Анна Романова в «Горячей десятке» будет рассказывать о самых знаменитых художественных полотнах. Свежий выпуск совсем скоро, а через пару минут на радио Альфа «Алок», «Зиба» и «Португал за мэн».
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, промышленная 22. Звоните 205-51-91.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 104.1 FM. Моден Токин продолжит музыкальный час, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу. А первоначальное название было даже без утра. При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Мануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Адель на радио «Альфа», «Золотые хиты». Половина первого в Перми с новостями коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты окажут африканской стране не только кадровую, но и материально-техническую поддержку. В Уганде также передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она добавила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. В Пермском крае на время проведения последних звонков будут введены ограничения на продажу алкоголя. Школы региона запланировали последние звонки на 26 мая. Болгария впервые в истории выиграла песенный конкурс Евровидения. Певица Дара с песней «Бангаранга» набрала 516 баллов. Второе место занял представитель Израиля, третье досталось Румынии. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак-Печи 59, Новосильево 37. Сегодня в Перми ясно, без осадков, ветер южный слабый. В течение дня плюс 30.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Мадонна на радио Альфа. С наступлением лета и окончанием учебного года у некоторых родителей появляется еще одна существенная часть расходов. Как мы сегодня выяснили в невероятном вопросе, родителям 11-классников в среднем подготовка к выпускному обходится на 35% дороже, чем те, чьи дети заканчивают 9 класс. Невероятный вопрос, 12+, разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. Подробные правила участия в конкурсах на alfa.fm.ru. Далее нон-стопом Дайда, Робби Уильямс и Фил Коллинз. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
9: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
10: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 13 часов. С новостями дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. Министр отметил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом в России сохраняется низкая безработица. Работится, а зарплаты растут, в том числе из-за нехватки рабочей силы, пишет ТАСС. Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно документу, для семей организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденным и основам поддержки женщины во время родов. На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигнуть 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Активность вулкана представляет угрозу для международных и местных авиаперевозок. Об этом пишет Интерфакс. Ученые продолжает круглосуточное наблюдение за ситуацией. Власти Прикамья рассматривают возможность строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Об этом на заседании краевого правительства сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Как уточнили в региональном министерстве транспорта, сейчас прорабатывается вопрос передачи земельного участка под будущие объекты благоустройства прилегающей территории. После этого планируется разработка проекта и проведение строительно-монтажных работ. Сроки реализации проекта определят после оформления участка. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность.

0: 5 лучших песен о любви на радио Альфа украсят ваш день.
1: На радио Альфа 5 песен о любви.
2: Всем доброго дня, обедающим приятного аппетита. Мы на экваторе понедельника. Ну, согласитесь, уже хорошо. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня в дневной романтик-коллекции на радио Альфа Дермот Кеннеди, Бонни Тайлер, ММ, послушаем Эроса Рамазотти, Тины Тернер и Лана Дель Рей открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Дермот Кеннеди на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Далее с нами Пол Маккартни, и о погоде на завтра расскажу после получасового выпуска новостей.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. PlanetaZdorovo.ru, ветаптека. ОГДБ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: справедливо.
1: Премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Сплин на радио Альфа. Золотые хиты. 13.32 точные местные. О событиях понедельника коротко расскажет Зара Пахметов, спонсор выпуска новостей ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Российские банки в первом квартале этого года отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. В 34 муниципалитетах Пермского края продолжается сев зерновых, а также кормовых и технических культур. В этом году посевные площади увеличены. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу. В заключительном матче 30-го тура российской премьер-лиги петербургский клуб на своем поле обыграл Ростов со счетом 1-0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и досрочно завоевал золотые медали чемпионата. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Добас только что на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Далее золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий, нон-стопом Леди Гага, Майкл Джексон и статус-кво.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: В «Руки вверх» бар праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
8: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
9: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 14.02. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США ведут интенсивные контакты на уровне администрации. По его словам, между странами поддерживается диалог по многим каналам. Слова Рябкова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между помощниками лидеров двух стран продолжаются постоянно, однако четких планов по возможному визиту Уиткофа в Россию пока нет. Запас прочности у российских застройщиков жилья практически исчерпан, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. По его словам, снижение выдачи ипотеки существенно повлияет на строительный рынок. Строительная отрасль, как указал вице-премьер, работает за счет привлечения денег дольщиков. Хуснуллин отметил, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов варьируется от 15 до 21%. В Миноборнауки напомнили, что российские вузы могут начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные целевые достижения при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сумма конкурсных баллов формируется из результатов вступительных испытаний и дополнительных достижений. При этом университеты также могут учитывать такие достижения при равенстве баллов у поступающих. За общие индивидуальные достижения вуз вправе начислить до 10 баллов. В Перми стартует строительство нового спорткомплекса. Он появится в Мотовилихинском районе, рядом с УДС «Молот», между улицами Ким и Лебедева. Новая территория спорта заменит бывший стадион

0: две ставки, пенсия будет сильно различаться по регионам. Как пишет ТАСС, в субъектах с невысокими зарплатами учитель может получить около 13,5 тысяч. В Москве и северных регионах сумма вырастет до 40 тысяч, а с учетом северных надбавок выплата может составить почти 50 тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 19 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер западный слабый. Плюс 16-18 ночью, завтра днем плюс 28, плюс 30.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: «Энигма» в начале нового часа на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Помимо того, что сегодня, 18 мая, мы поздравляем работников музеев с профессиональным праздником. И, кстати, не забываем, что в музеях сегодня выходной день. Сегодня, 18 мая, отмечается День встречи с прекрасным. На самом деле оно всегда рядом, стоит только чуть-чуть приглядеться. Желаю вам отличного рабочего настроения под музыку Радио Альфа. Впереди новинка, это будет Лиани и Скотт Каллум, а через пару минут на Радио Альфа. Високосный год.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелева.
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов Мебелева. Энергетиков 37.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио Альфа.

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Недавно вышедшая песня «Это ли они» и Скотт Кэллум на радио Альфа 104.1 FM. Друзья, всю эту неделю в невероятном вопросе 12+, Антон Нагибин разыгрывает пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы с 21 мая смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada семейную комедию «Не одна дома 3, выпускной 6+». Маша опять сталкивается с коварной няней, но теперь у злодейки появился новый союзник. Обаятельный аферист Антон. На кону школьный выпускной. Вместе с другом Егором героине предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на alfa.fm.ru.
1: Реклама.
2: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
8: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Хм, все есть для бани у Сани.
12: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альф.

0: В Перми 14.31. Вы слушаете Радио Альфа. О главных событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Правительство направит почти 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка в Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Строительство крематория на Северном кладбище начнется уже в этом году. Проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение санитарных врачей. Старт работ запланирован на третий квартал этого года. Сейчас идут поиски подрядчика. В российских компаниях началась волна осторожных сокращений, которую называют увольнением без истерик, сообщает РБК. Кадровые службы отмечают изменения подходов к управлению персоналом. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосильева 37. В Перми сейчас плюс 30 градусов. 19 мая во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков ветер западный слабый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Еще одно спортивное пространство новое появится скоро в нашем городе. Спорткомплекс под названием «Территория спорта» возведут на месте бывшего стадиона «Молот». Это на улице Лебедева. Говорят, что строительные работы должны начаться в ближайшее время. И между тем, как говорит статистика, доля жителей нашего региона, которые вовлечены в физическую активность, составляет 62,4%. Это данные за 2025 год. И надо сказать, что год от года вот этот процент активных жителей Прикамья растет. Вы слушаете Радио Альфа. Далее без перерыва Милен Фармер, Хэдэуэй и Рик Эстли. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
8: Да я занят был. В банном чане сидел.
7: Один, что ли?
8: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
7: Где брал?
8: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
9: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хитом 2008-го Милен Фармер в золотой коллекции «Радио Альфа» и в финале этого часа Виктор Зинчук. Инструментальная музыка.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
9: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Рособорнадзор планирует с 2028 года ввести для девятиклассников обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, экзамен станет третьим обязательным испытанием для выпускников девятых классов наряду с русским языком и математикой. В Рособорнадзоре подчеркнули, что перед окончательным введением новой формы аттестации планируется провести апробацию и широкое общественное обсуждение с участием учителей, школьников и экспертов. С начала боевых действий в Персидском заливе стоимость петары и другой упаковки для продуктов питания и напитков выросла до 50%, сообщают «Известия» со ссылкой на производителей готовой еды и представителей химической отрасли России. Главная причина заключается в рекордном росте стоимости нефти и нефтепродуктов, используемых при производстве такой тары, а также дефиците сырья из Китая. В сегментах, где упаковка занимает значительную долю себестоимости, такие как вода, молочная продукция и другие напитки, производители уже заявили о рисках повышения цен на свою продукцию. Если ситуация с сырьем не стабилизируется, то рост стоимости стоит ожидать уже во второй половине года. В России могут ввести допуск к соцсетям только с 14 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе, законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова. Он указал, что подобное ограничение применяется в некоторых странах. Эксперт указал, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям поможет бороться с интернет-мошенничеством в отношении детей. Однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм. С начала этого года в Перми из аварийного жилья расселили 552 жителя города. Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда в текущем году составил почти 10 тысяч квадратных метров, сообщили в Управлении жилищных отношений администрации Перми. Полностью расселены 17 аварийных домов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также региональных и муниципальных программ. Почти треть офисных работников России допускает смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной зарплате. В апреле средний предлагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, поварами и пекарями. Также в списке электрики, сварщики, монтажники. Однако эксперты подчеркивают, что между словами «потенциально готов» и реальной сменой профессии очень большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе настоящий характер такого труда. Массовый переход начинается только в крайних случаях, пока

0: Кто, как не мы, с вами пишем историю собственной жизни, так что больше красок вам, приятных встреч и важных событий. Кристиан Леонтью на Радио Альфа, только что далее Depeche Mode, Flying Decibels, и через пару минут Константин Никольский.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Дома-дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома-дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов.
8: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 250.

0: ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
1: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
0: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: ООО «Комплект авто» Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте. И раскройте секрет в чикен.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.
1: Escucha el ritmo.

0: Энрике Иглесиас на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 15:31 в Перми. Время новостей на Радио Альфа с кратким обзором Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. За первые три месяца этого года граждане Украины стали лидерами по количеству обращений за предоставлением убежища в России, составив половину всех поданных заявлений. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные ТАСС. Валентина Петухова и Татьяна Чепкасова к своим званиям «Народный мастер Пермского края» добавили еще один титул. Мастерицы из Прикамья стали народными мастерами России. В России процветает нелегальная торговля продуктами с истекшим сроком годности, сообщает «Известия». Объявления о продаже просрочки массово появляются в интернете. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России дефицит кадров на рынке труда подталкивает предприятия к повышению зарплаты с целью привлечь сотрудников, сообщил РБК министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, из-за разной потребности в кадрах наблюдаются межотраслевые перетоки. Они подтверждаются регулярными переменами в перечне сфер с самым большим ростом зарплаты. Так, с января по февраль максимальный рост зарплат был в сфере туризма и общепита, но там изначально был не очень высокий базовый уровень. Конец цитаты. До этого, по словам министра, длительность время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IT. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет, но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие. В Прикамье продолжает развивать сеть автоматизированных станций для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ. Воспользовавшись постаматом, заявитель экономит время. Первый постамат опробовали в 2023 году. Его установили в центральном филиале МФЦ на улице Куйбышева, 9. Затем их разместили в ТРЦ «Планета», ТЦ «Гибрививат», ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовая», а также в филиалах МФЦ «Ботовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский». Чуть менее недели назад постаматы установили в МФЦ «Кировский 3» на улице Федосеева, 7 и Свердловский 2 на Бригадирской 8. Всего на территории региона теперь действует 11 умных устройств для выдачи документов. До конца года постаматы появятся в Кунгуре и Березниках. Ученые Сеченовского университета разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Метод предполагает более точный и персонализированный подбор терапии для людей с повышенным давлением. Специалисты предлагают проводить генетическое тестирование, чтобы определить, какие препараты и дозировки будут наиболее эффективны для конкретного пациента. По мнению исследователей, такой подход позволит повысить эффективность лечения гипертонии и снизить риск побочных эффектов, говорится в сообщении. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков ветер западный. Слабая температура сегодня ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 30 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: этих наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кае Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией. Это не в интересах главы европейской дипломатии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил полный отказ от строительной документации в бумажном виде в России в ближайшие годы. Об этом зампред правительства рассказал в интервью РИА Новости. Кунгурскую ледяную пещеру в ближайшее время ждет обследование. Краевые власти заключили контракт для проведения работ с Горным институтом Уральского отделения РАН. Они продлятся до конца этого года. Средняя зарплата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59», Новосильева 37. Во вторник, 19 мая, в Перми переменная облачность ожидается, осадков не обещают, ветер западный, слабый, температура предстоящей ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 30 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: «Дом-дом» я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: «Дом-дом».
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: В руки вверх бар, праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
14: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
15: Я не сажала.
14: Время-то идет.
15: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
16: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
15: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
16: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
15: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
17: Золотая коллекция. Радио Альфа.
18: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
19: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили об очень серьезных ожиданиях от визита президента в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, во время встреч в Пекине будут затрагиваться все вопросы экономической повестки двухсторонних отношений. При этом Песков отметил, что взаимодействие России и Китая очень разноплановое. Помимо торгово-экономических контактов, активно развивается диалог в области образования, а также в медицине и культуре. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18 лет. Автор инициативы считает, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособие, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. Демонстрационный экзамен для студентов колледжей станет официальной формой государственной итоговой аттестации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает парламентская газета. Теперь оценивать выпускников будут независимые эксперты, в том числе будущие работодатели. Решение о признании экзамена как ГИА примет Совет по профессиональным квалификациям. От студента и работодателя потребуется взаимное согласие. Колледж подаст заявку в Национальное агентство развития квалификаций. Ее рассмотрят за 20 дней. При успехе выпускник получит свидетельство о квалификации. Власти Прикамья рассматривают возможность строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Об этом на заседании краевого правительства сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Как уточнили в региональном министерстве транспорта, сейчас прорабатывается вопрос передачи земельного участка под будущие объекты и благоустройство прилегающей территории. После этого планируется разработка проекта и проведение строительно-монтажных работ. Сроки реализации проекта определят после оформления участка. Более половины россиян сожалеют, что не купили биткоин в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни», проведенного для ТАСС. На втором месте по упущенным финансовым возможностям оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей. Об этом заявили 29% участников опроса. 19% респондентов пожалели, что не воспользовались льготной ипотекой под 6,5% годовых. Еще 10% сказали, что начали бы регулярно откладывать деньги с первой зарплаты, постепенно формируя капитал. И только 9% опрошенных отметили, что ничего бы не стали менять в своем финансовом прошлом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, слабая температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 30 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-22-55.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
6: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Оно загружено сейчас по данным Яндекс.Карты на 4 балла из 10. Крупнее всего заторы на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Пушкина от Максима Горького до Компроса, на Компросе от Монастырской до Екатерининской, на Попова от Акулова до Екатерининской.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
2: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы России наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, как пишет РТ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. АвтоВАЗ объявил о начале отгрузки машин СКМ М7 в дилерскую сеть. Цена коммерческих автомобилей начинается от 2 миллионов 860 тысяч рублей. В 34 муниципалитетах Пермского края продолжается сев зерновых, а также кормовых и технических культур. В этом году посевные площади увеличены. Компании Peacock и Universal анонсировали 4 сериала по вселенной «Форсаж». Все проекты находятся на ранней стадии разработки. Подробности сюжетов пока не раскрываются. Об этом сообщает издание Deadline. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Во вторник, 19 мая, в Перми переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер западный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты VIP-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Карт, сейчас движение в городе затруднено, на 6 баллов загружено. 15-минутные заторы на Героев Хасана, ЖБК-1 до Чкалова, на Промышленной, от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Лазинской, от Севашской до Маршала Рыбалка. Минут 10 потерять можно на Куйбышева от Миханошина до Ленина, от Анвара Катаулина до Василия Васильева, от Солдатова до Чкалова, еще на Ленина 25 октября до Куйбышева, на Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за напор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: С дома дом. Я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: Дома дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
10: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.com.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.
14: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
15: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России могут расширить список тех, кто получает статус ветерана и инвалида боевых действий. В Госдуму внесен законопроект, по которому это звание смогут получить сотрудники МЧС. Речь идет о тех, кто участвовал в спецоперации и занимался поиском, обезвреживанием и уничтожением боеприпасов на исторических территориях. Авторы инициативы подчеркивают, что это вопрос справедливости. Саперы и спасатели МЧС ежедневно рискуют жизнью, но пока их заслуги не отмечены так же, как у военных. Новый статус даст им доступ к льготам, качественным медицинскому обслуживанию и денежным выплатам. Документ уже готовят к рассмотрению в первом чтении. Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для медицинских учреждений. В список в том числе попали массажные салоны, санатории, клиники. В пресс-службе организации ТАСС сообщили, что решение направлено на усиление позиции отечественной медицины на рынке экспорта медуслуг. В Роскачестве пояснили, что стандарт не меняет нормы российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает сложившихся светских принципов организации медпомощи в стране. Отмечается, что стандарт включает требования к пространству и питанию. Кроме того, требования затрагивают этические моменты, в частности, обучение персонала, нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, решение было принято исполкома международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта, художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. В Перми стартует строительство нового спорткомплекса. Он появится в Мотовилихинском районе, рядом с УДС «Молот», между улицами Ким и Лебедева. Новая территория спорта заменит бывший стадион «Молот». На его месте разместят многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, ледовой ареной и универсальными спортивными залами для игровых видов спорта. Для любителей активного отдыха и спортсменов также построят новый открытый стадион. Краевой бюджет выделит на строительство почти 2 миллиарда рублей. Новая территория спорта в Перми появится к 2029 году. У детей, которые регулярно употребляют ультраобработанные продукты, может быть повышен риск развития астмы. К такому выводу пришли испанские ученые. Специалисты пояснили, что если более 30% суточной энергии ребенок получает из продуктов глубокой промышленной переработки, вероятность развития астмы в раннем возрасте увеличивается примерно на 4%. Авторы исследования зафиксировали прямую зависимость. Чем выше была доля ультраобработанных продуктов в рационе, тем чаще у детей диагностировали астму. При этом связи между такой диетой и другими аллергическими заболеваниями обнаружено не было. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 19 мая. Во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, слабая температура. Сегодня ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 30 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, «Нива». В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника «Нивы» мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
4: Я не сажала.
3: Шиш, время-то идет.
4: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
5: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
5: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
8: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
10: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
9: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
10: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
9: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
10: Приходите праздновать вместе с нами.
9: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106, 594, 783, 57.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
14: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Где в Перми сейчас самые крупные пробки? Давайте посмотрим по данным Яндекс.Карт. В целом движение загружено на 6 баллов из 10. Больше всего транспорта скопилось на Пушкина, от Николая Островского до Попова, на Сибирской, от Советской до Революции, на Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Космонавта Леонова, от Карпинского до Космонавта Беляева, на Уральской, Якова Свердлова, от Циолковского до Лифанова, еще на Куйбышева, от Механошина до Ленина, на Попова, от Акулова до Пушкина и от Пушкина до Ленина.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Мам, хочу в кино.
7: А пойдем. Купим в кафе «Чикен» кинокомбо и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
6: Ура! Идем в кино и «Чикен».
7: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Меньше слов. Больше музыки. Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине 4, а не 3. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала:
3: я тоже попробую.
2: В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
8: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Посмотрим вновь, что на пермских дорогах. Загружены они, по данным Яндекс.Карт, на 7 баллов из 10. Самые большие скопления транспорта на Екатерининской от газеты «Звезда» до Борчининова, на Ленина от Клименко до Куйбышева, еще на Камском мосту улица Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Сибирской от Монастырской до Революции, на Попова от Пушкина до Монастырской, на Пушкина от Максима Горького до Попова.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Лучший отдых дома – это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: С «Дома Дом» я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: «Дома Дом».
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Идем.
7: Летим.
6: Едем.
7: Отдыхаем.
6: Путешествуем.
7: С туристической компанией «Кубань».
6: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
7: Звоним. 2-700-510.
6: Ждем на Ленина, 10.
7: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио Альфа.
2: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 19 часов 1 минута. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать сервис для оперативного возобновления коммунальных услуг после погашения задолженности. Авторы инициативы считают, что такая система позволит быстрее возвращать в дома электричество, газ и воду после оплаты долгов за ЖКХ. Парламентарии отмечают, что сейчас жители нередко сталкиваются с ситуацией, когда коммунальные услуги отключают перед выходными, а связаться с поставщиками ресурсов невозможно. Иногда, по их словам, граждане даже не получают своевременного уведомления о предстоящем ограничении. В мае рубль заметно укрепился, курс доллара опускался ниже 73 рублей, и на этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Однако эксперты призывают не паниковать. Кандидат экономических наук Николай Главецкий объяснил, что нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалист советует покупать валюту только тем, кто планируют зарубежные поездки. В Прикамье продолжают развивать сеть автоматизированных станций для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ. Воспользовавшись постаматом, заявитель экономит время. Первый постамат опробовали в 2023 году. Его установили в центральном филиале МФЦ на улице Куйбышева, 9. Затем их разместили в ТРЦ «Планета», ТЦ «Гипервиват», ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый», а также в филиалах МФЦ «Ботовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский». Чуть менее недели назад постаматы установили в МФЦ «Кировский 3» на улице Федосеева, 7. И Свердловский 2 на Бригадирской 8. Всего на территории региона теперь действует 11 умных устройств для выдачи документов. До конца года постаматы появятся в Кунгуре и Березниках. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность. Без осадков ветер западный. Слабая температура сегодня ночью плюс 16-18. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 30 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
2: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 594, 783, 57.

0: минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Несколько слов о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они загружены сейчас, по данным Яндекс.Карта. Сильнее всего на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского и от Снайперов до Мира, на Ленина от 25 октября до Куйбышева, на Екатерининской от Попова до Борчининова, на Попова от Монастырской до Пушкина.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Последний раз на сегодня расскажу о дорожной ситуации в Перми. По данным Яндекс.Карт, движение на 4 балла загружено. Сильнее всего на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского и от Снайперов до Мира, на Вильямса и Писарева от Гавинской до Карбышева, на Пушкина от 25 октября до Компроса, на Екатерининской от Попова до Борчининова.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. Министр отметил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом в России сохраняется низкая безработица. Работится, а зарплаты растут, в том числе из-за нехватки рабочей силы, пишет ТАСС. Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовке будущих родителей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно документу, для семей организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденным и основам поддержки женщины во время родов. На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигнуть 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Активность вулкана представляет угрозу для международных и местных авиаперевозок. Об этом пишет Интерфакс. Ученые продолжает круглосуточное наблюдение за ситуацией. С начала этого года в Перми из аварийного жилья расселили 552 жителя города. Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда в текущем году составил почти 10 тысяч квадратных метров, сообщили в Управлении жилищных отношений администрации Перми. Полностью расселены 17 аварийных домов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также региональных и муниципальных программ. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 12 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 19 мая, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Плюс 16-18 ночью, завтра днем плюс 28-30.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа», спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, «Нива». В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
6: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
7: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
6: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
8: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
9: Ну вот и все.

0: уже весна. Весной и банька быть должна.
1: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
7: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

это предсказуемо. Злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
0: Радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

музыка прежде всего. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Альфа.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, damn, damn, damn.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.